Mówisz, co porki, nie wskazuj, że mi interesuje. Я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я бужен, я буж